Ты со мной, ты всегда со мной, и тебя никогда я не забуду. Только ты, лишь в мечтах моих, и тебя, лишь тебя я помнить буду. Только лишь тебя, никогда я не забуду. Ты мой сон, любви яркий огонь.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

суперсовременном небоскребе Лос-Анджелеса полицейский Джон МакЛейн ведет смертельную схватку с бандой политических террористов, взявших в заложники два десятка человек, в число которых попадает и его жена. Началось все с того, что парень приехал в город к жене, оказался на рождественском приеме, окончилось настоящей войной. Саундтрек к фильму «Крепкий орешек».

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликам, где конец всем надеждам. И дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскание по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Джессику похищают и запирают на чердаке. Вся ее надежда на неисправный, едва работающий телефон. Позвонив по первому попавшемуся номеру, она сообщает Райану, случайному молодому человеку, о своем похищении, о том, что ее хотят убить, а также ее мужа и сына, за которым теперь отправились похитители. Она не знает, где находится, а у единственного возможного спасителя скоро сядет батарейка телефона. Теперь Райан знаком с Джессикой только по ее паническому голосу. Придется бороться со временем, которого остается все меньше, и постоянными проблемами со связью, и лицом к лицу столкнуться с убийством и обманом. Саундтрек к фильму «Сотовый».

погоде на Валдай FM. Сегодня, 4 июня, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 46%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 22 градуса со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В день защиты детей сотрудники госавтоинспекции Валдайского округа пресекли опасную поездку. 7-летний мальчик управлял квадроциклом по дорогам общего пользования в селе Едрово. Ребенка отстранили от управления, а транспортное средство отправили на спецстоянку. Мать мальчика привлечена к ответственности по статье «Передача управления лицу, не имеющему прав». Ей грозит штраф в 30 тысяч рублей, а материалы дела переданы на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. Госавтоинспекция обращается к родителям. Не допускайте детей к управлению техникой без прав. Любое транспортное средство – это источник повышенной опасности. Помните, за безопасность вашего ребенка ответственны только вы. В Валдайском округе стартовал прием заявок на народный бюджет 2026-27. Правительство Новгородской области объявило конкурс на отбор. Суть практики – жители сами решают, на что потратить часть бюджетных средств. Бюджетную комиссию сформируют по жребию из активных граждан, подавших заявки. Главное отличие – деньги жителей не требуются. Инициатива реализуют за счет муниципального и областного бюджетов. Победитель получит не менее 2,5 миллионов рублей. Из них 1,5 миллиона – это областная субсидия. Заявки от муниципалитетов принимают до 15 июня. В случае победы жители смогут выбрать проекты по благоустройству территории и лично проконтролировать качество работы. В июне сразу в 9 округах Новгородской области пройдет региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Соревнование состоится в том числе в Валдайском округе. Участников ждут мастер-классы от профессиональных спортсменов, состязания по силовому экстриму и мини-футболу, а также семейные эстафеты. Как отметил замминистра сельского хозяйства области Владимир Татаренко, проект дарит жителям малых городов и сел возможность активно провести время и приобщиться к здоровому образу жизни. В прошлом году наши земляки достойно представили регион в финале марафона в Сочи. В этом году стать частью команды может любой желающий. Победа не главное, главное – заряд позитивной энергии для всей семьи. 18 июля на Валдайском озере впервые пройдет грибной марафон для любителей. Организатором выступает команда «Валдайские зори». Старт и финиш в Соловьевском парке. Участникам на байдарках, каяках, каноэ и сабордах и даже водных велосипедах предстоит преодолеть 16 или 32 километра на выбор. Главное условие – двигаться только за счет мускульной силы. Регистрация начнется в 8 утра, а торжественный старт в 11:00. Участвовать могут все желающие, имеющие меддопуск и умеющие плавать. Есть стартовый взнос. В него уже включен билет для посещения национального парка «Валдайский». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Хорошего дня!
3: Are you ready?
2: Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
4: Доброе утро, мир! Доброе утро, страна! Всем доброе утро! Как же здорово, когда месяц начинается в понедельник. Первое – понедельник, второе – вторник, третье – среда, четвертое – четверг. Ну, логично же. Пятое – пятница. Сегодня 4 июня, сегодня четверг. Бывает такое, что, вот, например, как в другие месяцы, он начинается, допустим, первое число во вторник, и ты путаешься все время. А тут июнь вообще идеально начался. Сегодня четверг, сегодня 4 июня, сегодня день.
5: 4 июня.
4: Да, сегодня праздник у меня, в этот день.
5: Кондиционер
4: сегодня...
5: просто еще не разошелся, поэтому немножко плавится.
4: Нет, да, много лет назад я, по-моему, в этот день получил права автомобилей 4 июля, я уж не помню. Но самое главное, что я посмотрел на календарь сейчас и понял, что у моей жены день рождения в этом месяце.
5: Пам-пам-пам. Ты у меня еще... был муж года, ты
4: Ладно,
5: что?
4: У меня есть еще 26 дней. Нет, я знаю, что она хочет.
5: Ага.
4: Вот, поэтому... Да, у меня все готово уже. Хочет. В общем, ребята, кто сегодня родился на свет, мы вас поздравляем и обязательно поздравим в нашей специальной рубрике. Кроме того, в утреннем шоу «Активация» день кинопремьер не забывается. Сходим в кино, отправим вас на классные фильмы, поговорим о курьезах, о звездах, поиграем, все это впереди. Самое главное, что вы просыпаетесь с улыбкой вместе с шоу «Активация». Сергей Грешков, Маша Малина нас зовут, мы начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 4 июня 1962 года на советские экраны вышел первый выпуск сатирического киножурнала «Фитиль». Его показывали обычно в кинотеатрах перед началом демонстрации основного фильма. Сюжеты миниатюр, составляющих журнал, бичевали разнообразные недостатки советской общественности и частной жизни, разоблачали карьеристов, бюрократов, взяточников и бракоделов и высмеивали мещанством. Главным редактором «Фитиля» стал известный детский поэт и сатирик Сергей Михайлович. Ему удалось превратить серьезные проблемы в веселые и смешные. В результате советские кинозрители быстро полюбили «Фитиль», который стал исключительно популярным журналом. В последний раз «Фитиль» вышел в августе 2008 года. За все время существования киножурнала было снято более 600 выпусков.
2: 4 июня свой профессиональный праздник отмечают крановщики или машинисты крана, люди, без чьей работы невозможно себе представить ни одну стройку, ни один завод, ни один порт. Классификация кранов очень разнообразна. Во-первых, они могут быть стационарными или передвижными. Во-вторых, рельсовыми, пневмоколесными, гусеничными, шагающими, канатными, плавучими. В-третьих, неповоротными, полноповоротными и неполноповоротными. В-четвертых, крюковыми, грейферными, магнитными, клещевыми и так далее. И это еще не полная классификация кранов. Работа крановщика – очень ответственный и важный труд, от которого зависит точность и скорость выполнения определенных задач. От человека, занятого в профессии машиниста крана, требуются знания физики и геометрии, определенные психологические характеристики, связанные, например, с работой на высоте, к тому же в разных погодных условиях, а также пониманием того, что техника – источник повышенной опасности, также необходимы условия успешности в работе крановщика.
0: А в этот день. События, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепила.
1: Курьезная рубрика в утреннем шоу «Активация». Новости, которым не место в новостных сводках. Это новости только для нашей любимой рубрики «Зацепила».
2: Да, не будем такого говорить. Никто об этом не будет говорить, а мы будем. В Китае появились киоски с роботами-парикмахерами. Все. Автоматизация полнейшая. Короче говоря, садится молодой человек, девушки пока не доверяют свои головы этим роботам. Такая рука, робот-рука, которая, значит, сначала сканирует тебя в 3D. Затем, после анализа формы головы, линии роста волос, рисунка прически, угла стрижки, начинает роботизированная рука. Такая вылазит, такая, знаешь, у нее этот, как называется...
1: Мне было бы... Господи, я даже на автомойку-то автоматизированную не могу заехать.
2: Да не бойся. Ну вот, значит, специальная этот... Я слово забыл. Ну, машинка для стрижки. И начинает лишние волосы обстригать у человека. Вот, собственно, я посмотрел фото до и после. Ну, перестригать надо в любом случае. Либо наголо стричься. Но в любом случае, если, допустим, вы не заморачиваетесь...
1: Тем не менее, такой музей, в смысле, такая услуга есть.
2: Просто ровно, просто этот робот ровно стрижет голову. А еще на фотографии вот этот китайский мужчина, он очки надел, а вот этот вот, этот, как защиту, специально вот эту вот ткань. Сейчас любители барбершопов на меня уже пальцем тычут. Ты не знаешь, как эта штука называется. Короче говоря, у него, понимаешь, его волосы, вот его подстригает робот, а у него все в капюшон, в куртку. Куртку туда летит, короче.
1: Но он там, главное, подопытный, сидит совершенно невозмутимым лицом.
2: Ну, это человек, который придумал этого робота. Я помню, еще, наверное, в 60-е, в 70-е у фантастов были такие темы, когда, знаешь, там делали макияж, ну, вот эти какие-то машины были, прически делали. Потом во всех фантастических фильмах, опять же, ты проснулся, руку раз, раз, маникюр, раз, тебя там этот робот накрасил, раз, прическу сделали. Но пока, если вот, реально, если вот в каких-нибудь организациях, ну, вот в армии, например, да, там же все под одну стрижку первый год.
1: Ну да, если возможно, только для этого, потому что если вы вдруг хотите подчеркнуть свою индивидуальность и так далее, то сейчас очень много там короткие видео, да, там можно посмотреть, там очень много классных парикмахеров, которые реально помогают людям, они смотрят на них, они их слушают, понимают, что им надо, но при этом делают красиво, стильно, необычно, чтобы и лежало хорошо, и все. А здесь это просто стрижка ради стрижки.
2: Ну это просто...
1: Так что да, ты совершенно прав, это для каких-то организаций, где всех подряд надо подстричь под одну длину.
2: Да, если вы занимаетесь барберингом, если вы только решили заняться стрижками, друзья, не переживайте, роботу еще далеко до живых ручек.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Именинные и именинники.
1: Именинные именинники.
0: Дорогие, 4.06.26 прекрасная дата, чтобы родиться, прекрасный день, чтобы отпраздновать свой день рождения, хотя это и не пятница, как ну Сережа да. любит. Но среда тоже неплохо, особенно если у вас отпуск или
1: сегодня
0: завтра.
1: Сегодня четверг, например. Маша. Четверг сегодня, Маша, ну, ты чего?
0: Тем более, а завтра пятница.
1: Завтра
0: берите
1: пятница.
0: Выходной просто и отмечайте,
1: так,
0: уезжайте, давайте поздравлять.
1: 4 июня у тебя твои старенькие любимые, кто там есть?
0: Вот в мае мы поздравляли, вот как сейчас помню, штуки 3 этих Бестужевых Рюминых. И вот сегодня еще
1: опять
0: один, в 1801 году Михаил Бестужев-Рюмин. Это вот как раз декабрист, участник Южного общества, с днем рождения.
1: Анджелина Джоли или Джоли.
0: О-о-о.
1: Кому как нравится, сегодня у нее день рождения, фотомодель, обладательница Оскара, 3 Золотых Глобусов, да, много еще разных у нее есть. Награды всего остального. Анджелина, с днем рождения вас поздравляем.
0: Еще в этот день родился Федор Комиссаржевский в 1882 году. Он был английский театральный режиссер, а также художник. С днем рождения.
1: Вот до последнего времени, вот мы вообще бы этого человека не поздравляли, но последние там лет 10 все просто с ума сходят. Керем Бюрсин, турецкий актер. «Постучись в мою дверь», главная роль, «В ожидании солнца», «Дело чести», «Этот город последует за тобой», «Великолепная двойка», «Голубая пещера», «Холоп», «Великолепный век», могу перечислять сколько
0: угодно.
1: Боже
0: мой, какой он этот самый...
1: Керем Бюрсин, ну да, турецкий актер. Вон, Ксения Бородина все про них знает, про этих актеров. Она главная фанатка в России. Вот, мы сегодня нее поздравляем, Керем Бюрсин. Поздравляем с днем рождения.
0: Поздравила нормально, пожалуйста.
1: Керем Бюрсин, с днем рождения.
0: Керем Бюрсин. Друзья, знаете еще, что могу сказать всем сегодняшним именинникам? Все практически родившиеся в этот день отличаются прям долгожительностью.
1: Вау.
0: Да, потому что прям даже я не могу найти кого помоложе, чтобы поздравить. Ну вот, например, давайте поздравим великолепного Виктора Тихонова. Он родился в 1930 году. Это советский хоккеист, а также российский хоккейный тренер. С днем рождения.
1: И спортсмен сегодня Евгений Устюгов. Евгений Романович Устюгов. Российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете. Смотрел я эту эстафету. Заслуженный мастер спорта России. Поздравляем с днем рождения. У него, кстати, прозвище есть Джон.
0: Джон?
1: Ну, потому что Евгений. Джон. Вот, что могу сказать? Куча титулов, куча наград и вообще вот биатлон. Это круто. Поздравляем Евгения Устюгова с днем рождения. Всех поздравляем, кто сегодня появился на свет. А прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп. Звездная пауза.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вернитесь в реальность, посмотрите на календарь, в записную книжку и вокруг более заинтересованно. Тельцы, отправляйтесь в гости. Последние сплетни так поднимают настроение. Близнецы, день принесет удачу тем, у кого пока не устроена личная жизнь. Раки, вы сможете продавить ситуацию, получить одобрение, возможно, цветы. Львы, в этот день будет оправдано бескомпромиссное поведение. Девы, ситуация будет нестабильной, но контролируемой. Главное, не высовываться. Весы, вы почувствуете эмоциональный подъем. Единственный минус – повышенная рассеянность с вашей стороны. Скорпионы, стремитесь выглядеть в лучшем свете. Это добавит вам друзей и поклонников. Стрельцы. Правда будет на вашей стороне. Это даст основание перейти в наступление. Козероги. У вас будут причины личного характера для нестабильного настроения. Водолеи. Дорогу осилит идущий. Если вы решили двигаться вперед, идите. Рыбы. Этот день будет гораздо напряженнее обычного. Смиритесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Мотивация. Пароль хорошего дня.
1: Всем привет, всем доброе утро. Четверг, 4 июня на календаре. День кинопремьер. Ура, ура, ура, ура. Идем в кино. Ну а что в кино посмотреть, мы вам сейчас будем рассказывать. Не все фильмы, о которых мы говорим, находятся в ваших кинотеатрах. Ну, возможно, такое бывает иногда, да. Сходите в соседний кинотеатр, либо потом подождите и скачайте официально и посмотрите, либо на каких-нибудь платных сервисах. Многие фильмы, кстати, появляются вполне себе официально. Мне это нравится, это здорово, это классно. Маш, у меня вообще жестко 18+.
2: Жестко 18+.
1: Жестко 18+, да.
2: Хорошо.
1: Я могу про это рассказать.
2: Ну, давай я расскажу. У меня 16+.
1: Хорошо.
2: Приглашаю вас посмотреть фильм «Ветер». Кино с сегодняшнего дня. Это, к сожалению, не фантастика и не комедия, но это драма. Но, тем не менее... Да. Я думаю, что стоит внимания этот фильм. В главной роли Даниил Феофанов и Серафима Гощанская. Сюжет в чем? Рыбак Иван, оставив дома молодую жену, отправляется в путь, обещая вернуться с добычей. Ну, то есть там...
1: Такое начало Одиссеи Нолана,
2: да? Да-да-да. И в компании случайного попутчика Ивану предстоит пройти длинный путь и сделать непростой выбор, который изменит его судьбу. Что за выбор, что за приключение, все это вы сможете увидеть сами, если посмотрите фильм «Ветер» в кино с сегодняшнего дня.
1: Ну, прям заинтриговало ты сильно. Вот пока начало, как у Нолана.
2: Ну,
1: Одиссея, да. Ребята, интересно. Так, у меня сегодня 18+, фильм, который снимали в Греции. Весь в главной роли Уильям Дефо.
2: Ух ты ж.
1: Да, и другие актеры.
2: Не могу сказать красавчик, но красавчик.
1: Ну такой, ну человек.
2: Но
1: еще
2: он очень
1: грек
2: необычный.
1: Есть, да. Смотри, какой грек есть. Антонис Циоципополос.
2: Потрясающий.
1: Христос Тирологу. Ну, там такие ребята.
2: Круто.
1: Значит, история какая? Такой фильм, который снят в одном месте, снят на острове, 70-х, конец 70-х, на частном острове в Средиземном море. Могущественный миллиардер Уильям Дефо устраивает роскошную вечеринку по случаю дня рождения дочери Софии. Она единственная наследница его состояния. Приезжают друзья, партнеры. Ну и, собственно, именно в эти дни он очень добр. Все к нему с просьбами, там, может быть, поможешь здесь, там, туда-сюда, пятое-десятое. Но, как всегда, у всех миллиардеров есть свои тайны. Ну, и дальше этот праздник, этот день рождения становится такой, знаешь, такие все конфликты выходят наружу.
2: Ой-ой-ой.
1: Да, и праздник становится драмой, власти, любви, свободе. Вот, не хочу никого обидеть, но вот классный фильм, чтобы уснуть, потому что там все такое вот... темное, такое нуарное. Но опять же, если вы любите следить за сюжетом, любите смотреть на все эти вот на всех этих миллиардеров, еще могу посмотреть, вот судя по трейлеру, там особое внимание к деталям, там прям все вот прям вот с иголочки все сшито, все сделано, все классно. Я думаю, никаких ляпов не будет. В общем, друзья, день рождения, birthday party, по-английски сказал, сегодняшнего дня в кинотеатрах. Смотрите, самое главное, чтобы вам было 18 лет. Ну и другие классные фильмы тоже можно посмотреть в кинотеатрах. А летом кино — это круто, это здорово, потому что не жарко, кондиционированный воздух, газировочка, попкорн и все остальное.
0: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Доброе утро всем. Шоу «Активация» здесь, в четверг, 4 июня. Наша игра «Верю, не верю». Сегодня мы решим и поймем, проиграет ли Маша в пух и прах.
2: Вот ты себе веришь, что или у меня нет. Сейчас вылезла реклама, а мне рекламируют кольцо с бриллиантами белого золота за 9 миллионов 370 тысяч.
1: Ну, я не знаю, но, видимо, ты целевая аудитория всего этого дела. А, то есть мне нужно говорить верю, не верю, да, мы уже начали играть. А, факты, разные факты у нас есть.
2: Мне вот это больше за 77 тысяч нравится, очень красиво.
1: Ну, вот видишь как.
2: А вот это за 9 миллионов.
1: Так, все, давай, не отвлекайся. Сегодня мы говорим о разных фактах. Факты правдивые или лживые. Главное понять, где правда, а где ложь. Если это получается, то вау, ты молодец.
2: Вау.
1: Если не получается, то
2: не вау.
1: Увы, и ах, не вау. Да. Маш, с тебя начинаем.
2: Ну что ж, давай. Веришь ли ты, Сережа, что на флаге Новой Зеландии есть 5 звездочек?
1: Ну, слушай, ты, конечно, даешь. Но это 5 звезд. Типа 5 островов, мне кажется, меньше. Там нет, не верю.
2: Молодчина, их всего 4.
1: О, умничка. Ребята, вот понимаете, да? Вот насколько я географию люблю. Веришь ли ты, про моря сегодня поговорим, что больше всего акул водится в Японском море? Видов акул.
2: Видов акул?
1: Видов акул, да, там разные.
2: Ладно.
1: Абсолютно верно. В Японском море водится 10 видов акул. Но большинство для людей не опасные. Угу. Если не будешь с ними играть.
2: То есть у меня сейчас еще один вопрос.
1: Ну да,
2: он
1: давай.
2: Он будет очень забавный.
1: Давай.
2: Ты помнишь, кто такой Лев Троцкий?
1: Лев Троцкий,
2: это
1: да.
2: Это исторический персонаж.
1: В Мексике, да, любил напитки и

0: Владимир. И вообще, ну, как бы, знаешь, вот, ты молодец.
1: Знаешь, в Америку уплыл. Вау. Или на Кубу он сначала. Ну, короче говоря, я победил. Куда сегодня. По истории мне двойка, по географии пятерка. Это нормально, это мне нравится. Завтра будет совсем другая игра, но это будет завтра. А пока продолжаем утро четверга, 4 июня.
2: Утреннее шоу «Активация».

0: шоу «Активация».
1: Звездная пыль.
2: А звезды, тем не менее...
3: Все ближе и все дальше, или как
2: все там? Ближе, но все так же высоки. Наша рубрика под названием «Звездная пыль». Я прям чувствую, что новости звездные приближаются. У меня даже есть кружки с водой. Начало пахнуть духами, дорогие.
3: Духами, да, сегодня очень дорогое.
2: Мне, кстати, сегодня приснился обалденный набор пробников духов. Они были в очень красивых упаковках.
3: Я вчера был в магазине и видел.
2: Много. Боже, не, мы просто вчера получали свои покупки.
3: А, ладно.
2: Покупки со скидкой духи.
3: Короче. Новость про Филиппа Киркорова.
2: Ух ты.
3: Мы знаем, что Филипп Киркоров любит не только дорогие вещи брендовые, но и животных. И он сообщил,
2: я это не знала,
3: да, сообщил, что у него дома новый питомец. В семье певца появился белоснежный щенок породы бишон фризе. Назвали его Сырник. Собаку доставили в Москву из Еревана. Киркоров снял видео и сказал: «Сырничек мой маленький, добро пожаловать в нашу ненормальную сумасшедшую семейку». У него, кстати, есть пес Мультипу по кличке Леонардо. Ну, не всегда он его показывает. Есть какие-то еще там животные, но теперь у него есть Сырник. Бишон фризе Сырник. Вот я не знаю, что это за порода, что-то маленькое, мне кажется.
2: Ну, давай посмотрим.
3: Малышка такая. И вообще, мне кажется, вот когда звезды себе берут каких-то животных, в принципе, эти животные автоматически становятся модными.
2: Ну, это на самом деле как Мультипу. Выглядит как Мультипу.
3: Почти что-то маленькое такое.
2: Ну, это что-то маленькое, вот это такое вот.
3: Ну, все, я, да, с таким...

0: круглым лицом.
1: Да, и вот с такой
0: шарик же. Вместо головы шар с глазками.
1: Нет, вот я, знаете, как считаю, что, ну, точнее, не я придумала, мне просто нравится эта цитата, что если люди хорошо относятся к животным, значит, да. они добрые люди. Потому
0: конечно.
1: Что плохой человек, он не может животных любить. Поэтому что мы можем сказать о нашем дорогом Филиппе Бедросовиче? Он прекрасный человек.
0: Да, прекрасный человек.
1: Да, он любит все дорогое, в том числе и собак, но тем не менее он хороший человек.
0: И самое главное, что все магазины, которые продают эти вот вещи для собак, сейчас потирают ручки, потому что Филипп Бедрос будет у них заказывать все, абсолютно все для своего нового сырника. Главное не съесть его на завтрак. Вот такие классные новости, друзья. Любить животных, ходить в кино, слушать утреннее шоу «Активация». Я Сергей Рыжков, Маша Малинина. До завтра.
1: Пока!

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Пароль хорошего дня.
2: Are you ready?
1: Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Доброе утро, мир! Доброе утро, страна! Всем доброе утро! Как же здорово, когда месяц начинается в понедельник. Первое — понедельник, второе — вторник, третье — среда, четвертое — четверг. Ну, логично же. Пятое — пятница. Сегодня 4 июня, сегодня четверг. Бывает такое, что вот, например, как в другие месяцы, он начинается, допустим, первое число во вторник, и ты путаешься все время. А тут июнь вообще идеально начался. Сегодня четверг, сегодня 4 июня, сегодня день.
4: 4 июнь.
3: Да, сегодня праздник у меня. В этот день.
4: Кондиционер
3: сегодня...
4: просто еще не разошелся, поэтому немножко
3: нет. Да, много лет назад я, по-моему, в этот день получил права автомобиля 4 июля, я уж не помню. Но самое главное, что я посмотрел на календарь сейчас и понял, что у моей жены день рождения. В этом месяце.
4: Пам-пам-пам. Ты у меня еще... был муж года.
3: Ладно,
4: что?
3: У меня есть еще 26 дней. Нет, я знаю, что она хочет.
4: Ага.
3: Вот, поэтому. А у меня все готово уже. В общем, ребята, кто сегодня родился на свет, мы вас поздравляем и обязательно поздравим в нашей специальной рубрике. Кроме того, в утреннем шоу «Активация» день кинопремьер не забывается. Сходим в кино, отправим вас на классные фильмы, поговорим о курьезах, о звездах, поиграем, все это впереди. Самое главное, что вы просыпаетесь с улыбкой вместе с шоу «Активация». Сергей Грешков, Маша Малина нас зовут, мы начинаем.
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
3: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Спонсоры киевского режима не настроены снижать интенсивность попыток осложнить жизнь России, но эти попытки обречены на провал, заявил накануне замглавы МИДа Сергей Рябков, комментируя террористические атаки ВСУ на Петербург. Цитата. «Мы решительно осуждаем эти преступные действия. Мы видим за ними целую группу спонсоров киевского режима, которые продолжают повышать ставки. Они не останавливаются перед любыми провокациями и никоим образом не настроены снижать интенсивность своих попыток затруднить нам жизнь, но эти попытки обречены на провал», — сказал Рябков. «Конфликт на Украине не имеет военного решения, его можно урегулировать только дипломатическим путем», — это заявил госсекретарь Америки Марко Рубио. Ошибки в начислениях пенсии иногда случаются из-за некорректных данных, которые работодатели передают в социальный фонд. Поэтому пенсионерам, которые уверены, что им не доплачивают, стоит обратиться за перерасчетом, не дожидаясь проверок со стороны. Это заявила зампред счетной палаты Галина Изотова, отвечая на вопрос об ошибках в начислении пенсии россиянам. По ее словам, ошибки возможны по нескольким причинам. Это некорректный учет трудового стажа, неверные данные о страховых взносах, ошибочные сведения, которые работодатель подает в социальный фонд. Официальные сервисные аккаунты Telegram не имеют статуса «был-была недавно», не предлагают добавить их в контакты или заблокировать, сообщили в МВД. Там отметили, что мошенники продолжают похищать Telegram-аккаунты через фейковые уведомления, якобы об удалении аккаунта. Также жертве приходит сообщение якобы от администрации мессенджера с предупреждением о скором удалении учетной записи и предложением срочно отменить процедуру. Пользователь переходит по ссылке, нажимает кнопку, после чего передает мошенникам код авторизации и доступ к своему аккаунту. В МВД добавили, что стоит обращать внимание на дату создания и страну регистрации аккаунта. Если так называемый официальный представитель Telegram зарегистрирован лишь в 2024-2025 году или привязан к неожиданной стране, это серьезный повод усомниться в его подлинности. На Солнце вследствие мощных вспышек накануне произошел черный взрыв, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. В 10 утра в среду случилась вторая мощная вспышка за день. Она разорвала и разметала в короне облако нейтрального водорода. В таком состоянии он практически непрозрачен для излучения, в котором светит горячая атмосфера Солнца. Фотоны тратятся на ионизацию водорода и полностью гибнут в этом слое. В результате на яркую поверхность Солнца как будто набрасывается черное одеяло, которое существует до тех пор, пока нейтральный водород не окажется полностью ионизированным или не уйдет за пределы солнечного диска. В данном случае произошло второе, объяснили ученые. Часть этого облака придет к Земле, частично проникнет в атмосферу, остынет, осядет в горных породах, океанах и будет поглощена растениями. Курс доллара на сегодня 4 июня 73.34. Курс евро 85 рублей 12 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
2: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год-два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.
2: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Простой русский мужик, каких миллионы, Иван Макаров знакомится с молодым парнем Сергеем, пытающимся найти свое место в жизни. Вернувшись вместе в родную деревню Ивана, они не догадываются, что жизнь готовит им очередное испытание на проверку настоящей мужской дружбы, силы духа и стойкости в преодолении любых ударов судьбы. Саундтрек к фильму «Маэстро с ниточкой».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 4 июня, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 743 мм ртутного столба. Влажность воздуха 46%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 22 градуса со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В день защиты детей сотрудники госавтоинспекции Валдайского округа пресекли опасную поездку. 7-летний мальчик управлял квадроциклом по дорогам общего пользования в селе Едрово. Ребенка отстранили от управления, а транспортное средство отправили на спецстоянку. Мать мальчика привлечена к ответственности по статье «Передача управления лицу, не имеющему прав». Ей грозит штраф в 30 тысяч рублей, а материалы дела переданы на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. Госавтоинспекция обращается к родителям. Не допускайте детей к управлению техникой без прав. Любое транспортное средство – это источник повышенной опасности. Помните, за безопасность вашего ребенка ответственны только вы. В Валдайском округе стартовал прием заявок на народный бюджет 2026-27. Правительство Новгородской области объявило конкурсный отбор. Суть практики – жители сами решают, на что потратить часть бюджетных средств. Бюджетную комиссию сформируют по жребию из активных граждан, подавших заявки. Главное отличие – деньги жителей не требуются. Инициатива реализуют за счет муниципального и областного бюджетов. Победитель получит не менее 2,5 миллионов рублей. Из них 1,5 миллиона – это областная субсидия. Заявки от муниципалитетов принимают до 15 июня. В случае победы жители смогут выбрать проекты по благоустройству территории и лично проконтролировать качество работы. В июне сразу в 9 округах Новгородской области пройдет региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Соревнования состоятся в том числе в Валдайском округе. Участников ждут мастер-классы от профессиональных спортсменов, состязания по силовому экстриму и мини-футболу, а также семейные эстафеты. Как отметил замминистра сельского хозяйства области Владимир Татаренко, проект дарит жителям малых городов и сел возможность активно провести время и приобщиться к здоровому образу жизни. В прошлом году наши земляки достойно представили регион в финале марафона в Сочи. В этом году стать частью команды может любой желающий. Победа не главное, главное – заряд позитивной энергии для всей семьи. 18 июля на Валдайском озере впервые пройдет грибной марафон для любителей. Организатором выступает команда «Валдайские зори». Старт и финиш в Соловьевском парке. Участникам на байдарках, каяках, каноэ и сабордах и даже водных велосипедах предстоит преодолеть 16 или 32 километра на выбор. Главное условие – двигаться только за счет мускульной силы. Регистрация начнется в 8 утра, а торжественный старт в 11:00. Участвовать могут все желающие, имеющие меддопуск и умеющие плавать. Есть стартовый взнос. В него уже включен билет для посещения национального парка «Валдайский». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших.

0: надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять, не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Джим был лучшим профессиональным снайпером, но теперь он оставил свои войны позади и ведет уединенную мирную жизнь. Но покою приходит конец, когда он решает вступиться за беззащитного мальчика, случайного ставшего свидетелем преступлений могущественного наркокарателя. С этого момента Джиму предстоит в одиночку противостоять с киллерами, используя все свои боевые навыки. Саундтрек к фильму «Заступник».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 4 июня, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 46%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 22 градуса со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Урегулирование ситуации на Украине на паузе из-за нежелания Киева идти по политико-дипломатическому пути. Кроме того, миру, как подчеркивают в Кремле, мешает Европа, которая провоцирует киевские власти на продолжение боевых действий. При этом Вашингтон готов играть значимую роль в процессе урегулирования ситуации, в то же время признает, что продолжает открыто поддерживать киевскую власть, в том числе и посредством поставок оружия и военной техники. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, невозможно назвать конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях ведения боевых действий. При этом, по мнению главы государства, ситуация на поле боя дает Российской Федерации право говорить о приближении к этому моменту. Владимир Путин подчеркнул, для России урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическим путем остается одним из главнейших приоритетов. Агропромышленный комплекс России сохранил стабильность, несмотря на сложности. Прошедший год выдался одним из самых сложных для отрасли. На результаты влияли как неблагоприятные погодные условия в отдельных регионах страны, так и усилившиеся внешнее давление на агропродовольственный сектор. Отмечается, несмотря на это, Российская Федерация собрала третий по объему урожая зерна за всю историю наблюдений. Аграрии в полном объеме обеспечили потребности населения, при этом рост цен на продукты не вышел за рамки общего уровня инфляции, что подтверждает надежную обеспеченность страны продовольствием. Кроме того, Россия сохранила статус одного из ключевых экспортеров продовольствия и выполнила все обязательства перед зарубежными партнерами. Заметные успехи достигнуты в развитии отечественной селекции семеноводства. Вырос объем высева семян российского производства. Позитивная динамика также зафиксирована в тепличном овощеводстве и садоводстве. Минэкономразвитие обсуждает с предпринимателями порог освобождения от НДС для малого и среднего бизнеса. Комплексные изменения в налоговый кодекс, напомню, вступили с 1 января. Они предусматривают поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС с 2026 года с 60 до 20 миллионов, с 27 года до 15 миллионов, с 28 года до 10 миллионов рублей. Отраслевые данные показывают, это вызвало опасения среди представителей делового сообщества. Около 80% малого и среднего предпринимательства в стране не планируют инвестировать в развития в нынешнем году. Налоговая реформа негативно повлияла на финансовое положение более чем 95% микробизнеса, при этом у 70% положение сильно ухудшилось. Роскачество подготовит ГОСТ на корпоративное питание. Исследования показывают, при правильно организованном корпоративном питании самочувствие сотрудников улучшается более чем на четверть. Новый стандарт включает три основных блока. Безопасность питания, качество и сбалансированность меню с акцентом на функциональные и здоровые продукты, а также цифровую прозрачность процессов. Спрос на готовую еду стремительно растет. Согласно исследованиям, у современных жителей, особенно в крупных городах, зачастую не хватает времени или желания для приготовления еды. В то же время они стремятся питаться качественно и разнообразно. Поэтому именно качество и безопасность готовой еды должны быть главными приоритетами. Для этого необходимо постоянно усиливать контроль на всех этапах. От выбора поставщиков до регулярного мониторинга условий хранения и температуры на полках магазинов. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 12 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

История Кенни Уэллса, современного золотоискателя, хваткого дельца и мечтателя, который отчаянно ждет шанса переломить судьбу. Оставшись без особых вариантов, Уэллс находит себе такого же неудачливого напарника, геолога, чтобы реализовать грандиозный план найти золото в неизведанных индонезийских джунглях. Саундтрек к фильму «Золото».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В день защиты детей сотрудники госавтоинспекции Валдайского округа пресекли опасную поездку. 7-летний мальчик управлял квадроциклом по дорогам общего пользования в селе Едрово. Ребенка отстранили от управления, а транспортное средство отправили на спецстоянку. Мать мальчика привлечена к ответственности по статье «Передача управления лицу, не имеющему прав». Ей грозит штраф в 30 тысяч рублей, а материалы дела переданы на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. Госавтоинспекция обращается к родителям. Не допускайте детей к управлению техникой без прав. Любое транспортное средство – это источник повышенной опасности. Помните, за безопасность вашего ребенка ответственны только вы. В Валдайском округе стартовал прием заявок на народный бюджет 2026-27. Правительство Новгородской области объявило конкурсный отбор. Суть практики – жители сами решают, на что потратить часть бюджетных средств. Бюджетную комиссию сформируют по жребию из активных граждан, подавших заявки. Главное отличие – деньги жителей не требуются. Инициатива реализуют за счет муниципального и областного бюджетов. Победитель получит не менее 2,5 миллионов рублей. Из них 1,5 миллиона – это областная субсидия. Заявки от муниципалитетов принимают до 15 июня. В случае победы жители смогут выбрать проекты по благоустройству территории и лично проконтролировать качество работы. В июне сразу в 9 округах Новгородской области пройдет региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Соревнования состоятся в том числе в Валдайском округе. Участников ждут мастер-классы от профессиональных спортсменов, состязания по силовому экстриму и мини-футболу, а также семейные эстафеты. Как отметил замминистра сельского хозяйства области Владимир Татаренко, проект дарит жителям малых городов и сел возможность активно провести время и приобщиться к здоровому образу жизни. В прошлом году наши земляки достойно представили регион в финале марафона в Сочи. В этом году стать частью команды может любой желающий. Победа не главное, главное – заряд позитивной энергии для всей семьи. 18 июля на Валдайском озере впервые пройдет грибной марафон для любителей. Организатором выступает команда «Валдайские зори». Старт и финиш в Соловьевском парке. Участникам на байдарках, каяках, каноэ и сабордах и даже водных велосипедах предстоит преодолеть 16 или 32 километра на выбор. Главное условие – двигаться только за счет мускульной силы. Регистрация начнется в 8 утра, на торжественный старт в 11:00. Участвовать могут все желающие, имеющие меддопуск и умеющие плавать. Есть стартовый взнос. В него уже включен билет для посещения национального парка «Валдайский». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших.

А сейчас послушайте меня внимательно. Прошло время. Вокруг нас друзья, события. Рождаются новые песни. Появляются новые люди. Новые эмоции. Новые отношения. Неизменно лишь одно. Настоящая дружба. Настоящая любовь. Эту песню я посвящаю вам, друзья. Все только начинается.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Двенадцатилетняя Лира отправляется в удивительное путешествие к Северному полюсу, чтобы спасти своего похищенного друга. На помощь к девочке приходят северные ведьмы под предводительством прекрасной Серафины Пикалла и огромный бронированный медведь. На пути их стоят зловещая миссис Колтер и армия ее монстров. Саундтрек к фильму «Золотой компас».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 4 июня, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 46%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 22 градуса со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 272 украинских БПЛА над Россией. Это сообщило Минобороны. 3 человека погибли, еще 7 ранены в результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе. 1 человек погиб и еще 3 ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. В Севастополе сбиты более 20 БПЛА. Пострадавших нет. Операторы ПФ дронов группировки войск «Север» за сутки уничтожили 3 наземных робототехнических комплекса противника в Сумской области, сообщает РИА Новости. Утром воздушная тревога была объявлена в Киеве, ряде областей Украины. Пожар возник на объекте инфраструктуры в Одесской области после ночных взрывов. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму 63-летнего жителя Севастополя за передачу СБУ сведений о российских военнослужащих. Установлено, что его привлек к конфиденциальному сотрудничеству сотрудник Службы безопасности Украины. По его заданию злоумышленник передал украинским спецслужбам сведения о военнослужащих Минобороны России, а также планировал осуществить визуальное наблюдение за транспортными средствами членов их семей. Подозреваемый подтвердил факт своей вербовки через мессенджер и дальнейшее сотрудничество с украинской спецслужбой. Также он сообщил об используемых каналах связи и выполнении заданий по сбору и передаче личных данных российских военнослужащих. Возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена», санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Необходимый иммунный ответ выработан у пациентов, получивших российскую вакцину от колоректального рака «Онкопепт», рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что первые пациенты получили лечение препаратом в конце марта, начале апреля. Сейчас отобрано более 40 человек для терапии вакцины. Они находятся на разных стадиях приготовления или применения «Онкопепта». Препарат назначают пациентам с метастатическим раком толстой кишки, которые перенесли операцию и получили как минимум 2 линии системной химиотерапии. Добавлю, только 11 российских производств имеют лицензию на создание клеточных продуктов для лечения рака. Это связано со строгими требованиями, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. В России по итогам мая было реализовано без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей, что на 20,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом говорится в отчете аналитического агентства «Автостат», пишет «Известия». Лидерство на российском рынке в конце весны с большим преимуществом сохранила «Лада», на долю которой пришлось более четверти рынка, что в количественном выражении составляет почти 28 тысяч проданных автомобилей. В России средняя стоимость новой машины составила 3,5 миллиона рублей. Курс доллара на сегодня 4 июня 73.34, курс евро 85.12. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этно-психолого-педагогических исследований стала празднично-игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 года.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Леха Николаев, агент национальной безопасности. Ему поручают самые сложные рискованные дела. Он почти всегда работает один, без прикрытия, рассчитывая только на собственные силы и небольшую долю везения. Саундтрек к сериалу «Агент национальной безопасности».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 4 июня, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 46%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 22 градуса со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В день защиты детей сотрудники госавтоинспекции Валдайского округа пресекли опасную поездку. 7-летний мальчик управлял квадроциклом по дорогам общего пользования в селе Едрово. Ребенка отстранили от управления, а транспортное средство отправили на спецстоянку. Мать мальчика привлечена к ответственности по статье передачи управления лицу, не имеющему прав. Ей грозит штраф в 30 тысяч рублей, а материалы дела переданы на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. Госавтоинспекция обращается к родителям. Не допускайте детей к управлению техникой без прав. Любое транспортное средство – это источник повышенной опасности. Помните, за безопасность вашего ребенка ответственны только вы. В Валдайском округе стартовал прием заявок на народный бюджет 2026-27. Правительство Новгородской области объявило конкурсный отбор. Суть практики – жители сами решают, на что потратить часть бюджетных средств. Бюджетную комиссию сформируют по жребию из активных граждан, подавших заявки. Главное отличие – деньги жителей не требуются. Инициатива реализуют за счет муниципального и областного бюджетов. Победитель получит не менее 2,5 миллионов рублей. Из них 1,5 миллиона – это областная субсидия. Заявки от муниципалитетов принимают до 15 июня. В случае победы жители смогут выбрать проекты по благоустройству территории и лично проконтролировать качество работы. В июне сразу в 9 округах Новгородской области пройдет региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Соревнования состоятся в том числе в Валдайском округе. Участников ждут мастер-классы от профессиональных спортсменов, состязания по силовому экстриму и мини-футболу, а также семейные эстафеты. Как отметил замминистра сельского хозяйства области Владимир Татаренко, проект дарит жителям малых городов и сел возможность активно провести время и приобщиться к здоровому образу жизни. В прошлом году наши земляки достойно представили регион в финале марафона в Сочи. В этом году стать частью команды может любой желающий. Победа не главное, главное – заряд позитивной энергии для всей семьи. 18 июля на Валдайском озере впервые пройдет грибной марафон для любителей. Организатором выступает команда «Валдайские зори». Старт и финиш в Соловьевском парке. Участникам на байдарках, каяках, каноэ и сабордах и даже водных велосипедах предстоит преодолеть 16 или 32 километра на выбор. Главное условие – двигаться только за счет мускульной силы. Регистрация начнется в 8 утра, а торжественный старт в 11:00. Участвовать могут все желающие, имеющие меддопуск и умеющие плавать. Есть стартовый взнос. В него уже включен билет для посещения национального парка «Валдайский». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшие новинки.

Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: В горах после снежной лавины теряется 5 человек. На их поиски отправляется один из лучших альпинистов и горных проводников Гейб Уокер. Неожиданно он понимает, что его специально заманили в горы для совершенно другого дела. Также становится ясно, что Гейб станет нежелательным свидетелем, от которого без раздумья избавится. Но свою жизнь он терять так просто не собирается и объявляет безжалостную войну банде вооруженных до зубов боевиков под предводительством международного террориста Эрика Куалина. Саундтрек к фильму «Скалолаз».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 4 июня, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 743 мм ртутного столба. Влажность воздуха 46%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 22 градуса со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия достигла абсолютного суверенитета в вопросе финансов, страна независима от решений третьих стран, заявил глава Минфина Антон Силуанов. При этом он подчеркнул, что наша страна принимает решения в рамках бюджетных вопросов абсолютно самостоятельно, исходя из тех приоритетов и потребностей, которые есть в стране. Силуанов отметил, что Россия в скором времени погасит свой внешний долг. Россия не первый год живет в условиях мирового беспредела, также отметил министр. Возможности российской экономики становятся все больше, и этим нужно пользоваться для движения вперед. Это заявил замруководителя администрации президента России Максим Орешкин. Если пользователь одновременно сталкивается с несколькими мошенническими атаками, это может свидетельствовать о том, что номер телефона попал в базы мошеннических колл-центров. В МВД сообщили, что иногда пользователи сталкиваются не с одной мошеннической атакой, а с десятками разных легенд одновременно. Злоумышленники нередко тестируют разные сценарии, одновременно пытаясь определить, какая легенда вызовет доверие. Россиянам рекомендуют провести ревизию сведений, размещенных в открытом доступе, и максимизировать настройки приватности в используемых мессенджерах, запретить добавление в группы и каналы всем пользователям, кроме контактов, скрыть номер телефона от посторонних лиц, ограничить возможность поиска аккаунта по номеру телефона, а также запретить незнакомым номерам писать первыми. Росмолодежь объявила о начале приема заявок на участие в федеральном этапе стажировок Всероссийской программы сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих «Госстарт». Программа направлена на профессиональную подготовку и отбор кадров для федеральных госорганов. Подать заявку можно до 31 июля на платформе «Молодежь России». Участники программы в течение 2 недель пройдут стажировку в федеральных ведомствах, а также образовательную программу от центра «Госстарт». Получат комплексную оценку профессиональных компетенций и посетят ключевые исторические и культурные объекты Москвы. По итогам федерального этапа будет сформирован рейтинг 50 лучших стажеров, рекомендованных к трудоустройству в федеральные госорганы. Завершится этап 16 октября торжественной церемонией. Участникам вручат сертификаты, назовут лучших 50 стажеров, проведут встречу с приглашенными гостями. Сильная и продолжительная магнитная буря начнется на Земле сегодня вечером, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований. Отмечается, что, несмотря на разницу почти в 10 часов между первым и последним взрывами, буря будет иметь непрерывный характер. Это произойдет из-за того, что, согласно расчетам, более поздние выбросы солнечного вещества по пути к Земле должны догнать выброшенные ранее плазменные облака и образовать единую структуру размером около 200 миллионов километров. При таких размерах и направлении движения выброшенного газового облака возможность избежать встречи с ним практически отсутствует. Математические модели считают такую вероятность равной нулю. Но на практике такие случаи бывали. Курс доллара на сегодня 73.34, курс евро 85.12. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших. Валдай FM. Лучшее из шансона.
3: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликама, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
1: Валдай FM. Популярные хиты.

0: Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Летнее настроение.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Из занятой большевиками Москвы уезжает в Крым на съемки звезда немого кино Ольга Вознесенская. Она остро переживает крушение старого мира. Стоит перед мучительным выбором – принять перемены или бежать от них. Быть может, спасением для знаменитой актрисы окажется любовь. Саундтрек из кинофильма «Раба любви».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 4 июня, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 46%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 22 градуса со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В день защиты детей сотрудники госавтоинспекции Валдайского округа пресекли опасную поездку. 7-летний мальчик управлял квадроциклом по дорогам общего пользования в селе Едрово. Ребенка отстранили от управления, а транспортное средство отправили на спецстоянку. Мать мальчика привлечена к ответственности по статье «Передача управления лицу, не имеющему прав». Ей грозит штраф в 30 тысяч рублей, а материалы дела переданы на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. Госавтоинспекция обращается к родителям. Не допускайте детей к управлению техникой без прав. Любое транспортное средство – это источник повышенной опасности. Помните, за безопасность вашего ребенка ответственны только вы. В Валдайском округе стартовал прием заявок на народный бюджет 2026-27. Правительство Новгородской области объявило конкурсный отбор. Суть практики – жители сами решают, на что потратить часть бюджетных средств. Бюджетную комиссию сформируют по жребию из активных граждан, подавших заявки. Главное отличие – деньги жителей не требуются. Инициатива реализуют за счет муниципального и областного бюджетов. Победитель получит не менее 2,5 миллионов рублей. Из них 1,5 миллиона – это областная субсидия. Заявки от муниципалитетов принимают до 15 июня. В случае победы жители смогут выбрать проекты по благоустройству территории и лично проконтролировать качество работы. В июне сразу в 9 округах Новгородской области пройдет региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Соревнования состоятся в том числе в Валдайском округе. Участников ждут мастер-классы от профессиональных спортсменов, состязания по силовому экстриму и мини-футболу, а также семейные эстафеты. Как отметил замминистра сельского хозяйства области Владимир Татаренко, проект дарит жителям малых городов и сел возможность активно провести время и приобщиться к здоровому образу жизни. В прошлом году наши земляки достойно представили регион в финале марафона в Сочи. В этом году стать частью команды может любой желающий. Победа не главное, главное – заряд позитивной энергии для всей семьи. 18 июля на Валдайском озере впервые пройдет грибной марафон для любителей. Организатором выступает команда «Валдайские зори». Старт и финиш в Соловьевском парке. Участникам на байдарках, каяках, каноэ и сабордах и даже водных велосипедах предстоит преодолеть 16 или 32 километра на выбор. Главное условие – двигаться только за счет мускульной силы. Регистрация начнется в 8 утра, на торжественный старт в 11:00. Участвовать могут все желающие, имеющие меддопуск и умеющие плавать. Есть стартовый взнос. В него уже включен билет для посещения национального парка «Валдайский». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Питер Пен. Нестареющий мальчик, живущий в стране Небыляндия, с другими вечно юными детьми. Тем временем фея по имени Тинг наделяет трех лондонских детей, Уэнди, Джона и Майкла Дарлингов, способностью летать. Они перемещаются в Небыляндию, где им приходится вступить в противоборство с бандой пиратов под командованием жесткого капитана Крюка, который напоминает детям кого-то очень хорошо знакомого. Саундтрек к фильму «Питер Пен».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 4 июня, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 743 мм ртутного столба. Влажность воздуха 46%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 22 градуса со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону +7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, никакие оборонные союзы безопасности не смогут защитить тех, кто в своем воспаленном воображении вынашивает планы одержать верх над Москвой. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, Российская Федерация живет не в мире иллюзий фантомов, а трезво оценивает стратегическую обстановку и готова к любому развитию событий. Решение Норвегии вслед за Польшей и Литвой присоединиться к так называемому французскому ядерному зонтику – не что иное, как схематоз и словесная эквилибристика. Российский дипломатический корпус предостерег страны, идущие на поводу у Парижа, от таких шагов, поскольку в случае агрессии именно они станут приоритетными целями для российских сил стратегического сдерживания. Напомню, ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал, Москва не имеет намерений развязывать войну с европейскими странами, но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, очень скоро может произойти ситуация, что попросту договариваться будет не с кем. Наиболее эффективной мерой поддержки российских производителей сельскохозяйственной техники в текущих экономических условиях стала программа льготного лизинга. Ставка составляет от 8 до 12%, что существенно ниже рыночных условий. Известно, с прошлого года на реализацию данной государственной инициативы было привлечено порядка 25 миллиардов рублей. В настоящее время лизинговым компаниям уже выданы займы на сумму около 4 миллиардов рублей для приобретения более 400 единиц российской сельскохозяйственной техники. Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, крупнейшие российские производители техники демонстрируют рост поставок. Так, в период с января по апрель Россельмаш реализовал более 1000 тракторов и комбайнов, что на четверть больше показателя аналогичного периода прошлого года. Объемы поставок петербургского тракторного завода выросли на 4% и превысили 600 единиц техники. Треть экономически занятого населения России работает в секторе малого и среднего бизнеса. Таким образом, в Российской Федерации осуществляет свою деятельность порядка 7 миллионов субъектов малого и среднего предпринимательства. Это юридические лица и индивидуальные предприниматели. Малый бизнес сегодня находится в условиях трансформации и вынуждены ориентироваться на внешние условия и вызовы, которые в целом стоят перед экономикой. Среди главных – налоговые изменения и сохранение высокой ключевой ставки. В числе мер поддержки – внедрение цифровых инструментов, сохранение экспериментального налогового режима, автоматически упрощенной системы налогообложения, снижение административных барьеров и издержек, а также продолжение работы по автоматизации процессов контрольно-надзорной деятельности. Напомню о поправках в Трудовой кодекс о расширении границ привлечения сотрудников к сверхурочной работе в легальном поле. В России теперь применяется сверхурочный порог до 240 часов, но это общая норма. Есть и специальная норма для малого и среднего бизнеса. Введение технологического сбора на электронику в России могут отложить до 1 декабря. Об этом на площадках Петербургского международного экономического форума заявили Министерство промышленности и торговли. Перенос срока обсуждается по просьбам представителей отрасли. Напомню, сбор будет распространяться на всю электронику, которая поступает на российский рынок. Это касается как импортных товаров, так и устройств, произведенных внутри страны. Платить его должны будут производители, поставщики электроники, в том числе компании и индивидуальные предприниматели. В Минпромторге рассчитывают, новый механизм поможет поддержать отечественную электронную промышленность. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 12 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших.
3: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
1: Валдай FM. Лучшее из шансона.
4: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликам, где конец всем надеждам. И дорогам тупик.
1: Валдай FM. Популярные хиты.
3: Нет!

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало. Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило, твоя любовь — это так

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург одну ночь находился в храме Святой Екатерины, представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.
3: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM 101.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
5: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
6: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
5: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Потерпев несколько поражений к ряду, подававший надежды боксер-тяжеловес Джим Брэддок вынужден бросить спорт. Во времена Великой депрессии Брэддок берется за любую работу, чтобы прокормить свою жену Мэй и детей. При этом он все еще надеется вернуться на ринг. И однажды ему предоставляют

появляется такой шанс. В последнюю минуту Джим заменяет другого боксера и выходит на поединок с претендентом на титул чемпиона мира. Саундтрек к фильму «Нокдаун»

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 4 июня, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 46%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 22 градуса со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В день защиты детей сотрудники госавтоинспекции Валдайского округа пресекли опасную поездку. 7-летний мальчик управлял квадроциклом по дорогам общего пользования в селе Едрово. Ребенка отстранили от управления, а транспортное средство отправили на спецстоянку. Мать мальчика привлечена к ответственности по статье «Передача управления лицу, не имеющему прав». Ей грозит штраф в 30 тысяч рублей, а материалы дела переданы на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. Госавтоинспекция обращается к родителям. Не допускайте детей к управлению техникой без прав. Любое транспортное средство – это источник повышенной опасности. Помните, за безопасность вашего ребенка ответственны только вы. В Валдайском округе стартовал прием заявок на народный бюджет 2026-27. Правительство Новгородской области объявило конкурсный отбор. Суть практики – жители сами решают, на что потратить часть бюджетных средств. Бюджетную комиссию сформируют по жребию из активных граждан, подавших заявки. Главное отличие – деньги жителей не требуются. Инициатива реализуют за счет муниципального и областного бюджетов. Победитель получит не менее 2,5 миллионов рублей. Из них 1,5 миллиона – это областная субсидия. Заявки от муниципалитетов принимают до 15 июня. В случае победы жители смогут выбрать проекты по благоустройству территории и лично проконтролировать качество работы. В июне сразу в 9 округах Новгородской области пройдет региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Соревнование состоится в том числе в Валдайском округе. Участников ждут мастер-классы от профессиональных спортсменов, состязания по силовому экстриму и мини-футболу, а также семейные эстафеты. Как отметил замминистра сельского хозяйства области Владимир Татаренко, проект дарит жителям малых городов и сел возможность активно провести время и приобщиться к здоровому образу жизни. В прошлом году наши земляки достойно представили регион в финале марафона в Сочи. В этом году стать частью команды может любой желающий. Победа не главное, главное – заряд позитивной энергии для всей семьи. 18 июля на Валдайском озере впервые пройдет грибной марафон для любителей. Организатором выступает команда «Валдайские зори». Старт и финиш в Соловьевском парке. Участникам на байдарках, каяках, каноэ и сабордах и даже водных велосипедах предстоит преодолеть 16 или 32 километра на выбор. Главное условие – двигаться только за счет мускульной силы. Регистрация начнется в 8 утра, на торжественный старт в 11:00. Участвовать могут все желающие, имеющие меддопуск и умеющие плавать. Есть стартовый взнос. В него уже включен билет для посещения национального парка «Валдайский». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В день защиты детей сотрудники госавтоинспекции Валдайского округа пресекли опасную поездку. 7-летний мальчик управлял квадроциклом по дорогам общего пользования в селе Едрово. Ребенка отстранили от управления, а транспортное средство отправили на спецстоянку. Мать мальчика привлечена к ответственности по статье «Передача управления лицу, не имеющему прав». Ей грозит штраф в 30 тысяч рублей, а материалы дела переданы на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. Госавтоинспекция обращается к родителям. Не допускайте детей к управлению техникой без прав. Любое транспортное средство – это источник повышенной опасности. Помните, за безопасность вашего ребенка ответственны только вы. В Валдайском округе стартовал прием заявок на народный бюджет 2026-27. Правительство Новгородской области объявило конкурс на отбор. Суть практики – жители сами решают, на что потратить часть бюджетных средств. Бюджетную комиссию сформируют по жребию из активных граждан, подавших заявки. Главное отличие – деньги жителей не требуются. Инициатива реализуют за счет муниципального и областного бюджетов. Победитель получит не менее 2,5 миллионов рублей. Из них 1,5 миллиона – это областная субсидия. Заявки от муниципалитетов принимают до 15 июня. В случае победы жители смогут выбрать проекты по благоустройству территории и лично проконтролировать качество работы. В июне сразу в 9 округах Новгородской области пройдет региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Соревнование состоится в том числе в Валдайском округе. Участников ждут мастер-классы от профессиональных спортсменов, состязания по силовому экстриму и мини-футболу, а также семейные эстафеты. Как отметил замминистра сельского хозяйства области Владимир Татаренко, проект дарит жителям малых городов и сел возможность активно провести время и приобщиться к здоровому образу жизни. В прошлом году наши земляки достойно представили регион в финале марафона в Сочи. В этом году стать частью команды может любой желающий. Победа не главное, главное – заряд позитивной энергии для всей семьи. 18 июля на Валдайском озере впервые пройдет грибной марафон для любителей. Организатором выступает команда «Валдайские зори». Старт и финиш в Соловьевском парке. Участникам на байдарках, каяках, каноэ и сабордах и даже водных велосипедах предстоит преодолеть 16 или 32 километра на выбор. Главное условие – двигаться только за счет мускульной силы. Регистрация начнется в 8 утра, на торжественный старт в 11:00. Участвовать могут все желающие, имеющие меддопуск и умеющие плавать. Есть стартовый взнос. В него уже включен билет для посещения национального парка «Валдайский». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее

0: Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

Глаза. Волна останется в душе моей отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.